0: 4 часа в Санкт-Петербурге. Вы слушаете Моторадио.
1: Good night. Best.

0: 5 часов в Санкт-Петербурге. Вы слушаете Моторадио.
1: Good night. Best.

0: 6 часов утра в Санкт-Петербурге. Вы слушаете Моторадио.
1: Санкт-Петербург. Good morning. On the air. Real rock music.

0: 7 часов утра в Санкт-Петербурге. Вы слушаете Моторадио.
1: Санкт-Петербург.
2: Good morning.
1: On the air. Real rock music.

0: 9 часов утра в Санкт-Петербурге. Вы слушаете Моторадио.
1: Санкт-Петербург.
2: Good morning.
1: On the air. On the air. Real rock music.

0: Этот день в истории представляет специальный корреспондент Константин Ранкс.
1: В этот день в 1826 году закончилось следствие по делу декабристов. Результатом работы суда стал список из 121 государственного преступника, разделенных на 10 разрядов по степени повинности. Вне разряда был поставлен Пестель, Рылеев, Муравьев, Апостол, Бестужев, Рюмин и Каховский. Они приговаривались к смертной казни четвертованием. В число 31 госпреступника первого разряда, осужденных к смертной казни отсечением головы, вошли Трубецкой, Оболенский, Кюхельбекер, Муравьев, Волконский и другие члены тайных обществ. Остальные были приговорены на различные сроки каторжных работ. Общество было потрясено дикостью приговора. Позже перворазрядникам смертная казнь была заменена вечной каторгой, а пятерым главарям восстания четвертования было заменено смертной казнью через повешение. Однако стоит отметить, что проекты самих декабристов по переустройству России были вообще вопиющими по своей жестокости и авторитаризму. Вместо власти царя они, по большому счету, предлагали тотальную власть тайной полиции, что, конечно, никак не оправдывает жестокость, как потом поступили по отношению к ним самим. Всего вам доброго и оставайтесь вместе с нами.

0: Блюз на Моторадио.
1: Друзья, уже совсем скоро в Санкт-Петербурге. Питер Мотофест. С 31 июля по 2 августа в Экспофоруме 3 дня и 2 ночи в ритме моторов и музыки. В программе мотофристайл, стенд-райдинг, джимхана, флэт-трек, мотошар, выставка техник

0: и силовые шоу. На сцене L1, Бервольф, Комната культуры, Каспийский груз, а также лучшие кавер-группы. 3 дня и 2 ночи музыки, моторов и настоящего драйва. Билеты по выгодным ценам на официальном сайте фестиваля «Питер Мото Фест».
1: Да ты с ума сошла!
2: Да первые лужи!
3: Это же так страшно!
1: Мувитон!
4: Куда тебе такой мотоцикл?
2: Куда ты поедешь на нем?
4: Возьми себе попроще.
2: На кухню!
4: Полезла она на мотоцикл.
5: Как ты будешь на нем ездить?
6: На все эти и многие другие вопросы даст свой женский ответ Алена Рубинс, публицист, поэт и мотоциклистка в программе «Женский ответ» на Моторадио. Понедельник, 11 утра. Подкасты на сайте Моторадио.
7: Эфир Моторадио – это мировая классика рока и блюза. Но мы не стоим на месте. Наша фонотека регулярно пополняется новинками, которые вы можете услышать в нашем эфире каждый час. Новая музыка в эфире Моторадио.

0: 10 часов утра в Санкт-Петербурге. Вы слушаете Моторадио.
1: Санкт-Петербург. On the air. Real rock music.

0: никак, только вот.
1: Прямо несусь сбоку, если как-то.
2: Если там аккуратно пройти, то...
3: Хроники путешествий.
4: Добрый день всем слушателям Моторадио. В эфире «Мотопрогулка выходного дня». Я Наталья Луковникова. Продолжаю рассказ о своей небольшой и достаточно дождливой поездке по церквям Ярославской области. Следующую церковь я тоже заметила с дороги. Она настолько большая, что не увидеть ее невозможно. К тому же она стоит прямо на перекрестке. Это церковь Леонтия Ростовского в селе Фатьяново. И это каменный православный храм, который построен между 1789 и 1794 годами. Даже раньше, чем церковь, о которой я рассказывала в прошлый раз. И, кстати, он тоже построен на средства прихожан, так как село было не помещичье, а казенное. Информации про храм снова немного. Известно, что до постройки каменного храма на этом месте находился деревянный, но тоже нет данных, когда же он был разрушен. А еще есть некоторая путаница о том, что храм имел первоначально два предела, а потом были пристроены еще два, но должно быть их вроде бы тогда четыре, но их вроде как три. Но давайте поговорим о перестройке. К началу 20 века каменный храм пришел в упадок, и по воспоминаниям местного жителя, в то время в село Фатьяново приезжало много отдыхающих, и среди них нашлись те, кто был помочь, готов восстанавливать и реставрировать храм. И уже в начале 1905 года началось строительство летней церкви, которую построили за год, а на основной церкви переделали купол, поставили новый позолоченный крест, и иконы иконостасы и паникадилы для храма исполняли питерские художники. Кстати, есть мнение у некоторых, кто до сих пор видит эту церковь, что после этого она стала похожа на Исаакиевский собор в Санкт-Петербурге. Пол был выложен мелкой цветной разноцветной плиткой, привезли новую церковную утварь. В общем, все было хорошо. И вот где-то то ли в 1900-х, 1905-м, 1910-м, 1911-м годах были пристроены к церкви еще два предела архитектором Новиковым. И стало их три. В общем, непонятные запутки с этими пределами. В советский период, приблизительно после 1935 года, храм был закрыт для богослужений. Естественно, здание использовалось не по назначению, а есть некоторые упоминания от местных жителей, что в 1960-х годах его даже пытались сломать бульдозером. Что он из себя представлял, например, после реконструкции? Это был однокупольный храм, были четыре звонницы с куполами над пределами, колокольня, часовня рядом с колокольней, а сейчас осталась только главная ротонда и пристройки 1900-х как раз годов. Но даже они выглядят грандиозно. Мало того, внутрь можно зайти и посмотреть, как плитка храма заросла травой. Вот такая неожиданная встреча у меня состоялась в Ярославской области. Мне кажется, что это один из самых грандиозных храмов, которые я видела за свою мотопрогулку. В общем-то, наверное, стоит того, чтобы прокатиться по этой дорожке с плохим асфальтом и отсутствием связи к селу Фатьяново, я напомню, чтобы посмотреть этот замечательный храм, похожий на Исаакиевский собор. На этом все. С вами была я, Наталья Луковникова, и мотопрогулка выходного дня, конечно же, на Моторадио. Услышимся с вами через неделю.
1: Его никак, только вот.
2: Прямо
1: несусь я сбоку, если как-то.
2: Если там аккуратно пройти, то...
3: Хроники путешествий.
5: Классика. Your lifestyle.

0: Rebel Road. Мотосалон. Сервис и продажа.
1: Когда самый такой ажиотаж жесткий? Вот по весне или по осени, или всегда?
2: Слушай, ты не поверишь, зимой, февраль. На втором месте, я думаю, это, скорее всего, будет апрель-май. Вот как сейчас вот у нас гремит, это пипец. А на прошлой неделе, вот, которая только что прошла, была прямо вот тоже очень интересная. А просадка в июле начинается. Июль вообще обычно пустой месяц.
1: То есть все уже определились со своим байком, уже все там уехали в путешествие, уже вот не до этого сейчас.
2: Да, верно. Ну, смотри, кто получил свежие права, вот он уже начал кататься. Те, кто хотели поменяться, там, поменять класс, уже тоже это сделали. Все катаются, дальше понимают, что сезон откатали там в августе, и понимают, что мотоцикл им не подошел, ни размер, ни кубатура, там еще что-то, или выдастся с этого мотоцикла, и они начинают где-то с августа опять покупать мотоцикл и быстро свой пытаться продать.
0: Rebel Road. Профессиональный мотосервис. Подробности в интернете.
3: Моторадио. Colors of rock. Your lifestyle.

0: полчаса ретро. Прекрасные голоса последних романтиков. Вечно зеленые мелодии. Истории песен и судьбы артистов. Авторская программа Александры Ромашовой «Полчаса ретро» в эфире Моторадио. Новые выпуски по четвергам в 16 часов.
1: Друзья, я Кирилл Джум, президент военно-морского клуба «Фордвинд МС», представляю программу «Попутный ветер морской столицы». Я расскажу вам о местах нашего города, связанных с морем и его покорителями. Расскажу о жизни великих флотоводцев и простых моряках, морских традициях и жизни экипажа. Слушайте по средам на Моторадио. Жму краба, Джум.
2: Блюз на Моторадио.

0: 11 утра в Санкт-Петербурге. Вы слушаете Моторадио.
1: Санкт-Петербург. On the air. Real rock music.

0: обстановка.
1: Добрый день, уважаемые авто и мотолюбители. Региональное управление госавтоинспекции информирует, в предстоящие выходные дни на территории Санкт-Петербурга и Ленинградской области проводится профилактическое мероприятие «Нетрезвый водитель». Будут проведены рейды по выявлению водителей, управляющих транспортными средствами в состоянии опьянения. Госавтоинспекция напоминает, что за управление транспортным средством в состоянии опьянения или за передачу управления транспортным средством лицу, находящемуся в состоянии опьянения, предусмотрено наложение административного штрафа в размере 45 тысяч рублей с лишением права управления транспортными средствами на срок от 1,5 до 2 лет. В случае, если водитель повторно совершает данное правонарушение, наступает уголовная ответственность. Специально для Моторадио, отдел пропаганды госавтоинспекции Санкт-Петербурга и Ленинградской области.
0: Дорожная обстановка.

0: «Артмото Гараж». Мотоциклы, экипировка, сервис и хранение.
1: Мария Фабия, Анна Игнатенкова. Это мотосервис. И мы как раз сегодня о нем и говорим. Анна, вы, получается, если я правильно понимаю, поправьте, вы руководитель, и у вас есть в подчинении там 1, 2, 20, не знаю, сколько-то людей. Правильно?
2: Да.
1: Как вы выбираете сотрудников? Есть ли какой-то тест? Ну, например, там 0,7 выпил и не упал. Ну, я фантазирую сейчас, да. А в реальности?
2: Слушайте, в основном это личностное общение. То есть, в первую очередь, надо понимание. Во-вторых, конечно, тестовый день. Посмотреть... Тот механик, который говорит, я все знаю про мотоциклы и все могу, ну, скорее всего, не будет у нас работать, потому что нельзя, невозможно даже спустя там 20 лет работы с разными марками мотиков сказать, что я мега-специалист. Мы учимся всю жизнь.
3: Теперь придется переделывать систему найма. Рассказала секреты.
2: Я извиняюсь, что я перебила. Я исхожу из того, что если сотрудник даже приходит не с большим опытом, но с огромным желанием, проще, поверьте, вырастить того человека, который нужен, и обучить его, дать ему возможность, чем переделывать иногда. Человека не переделаешь с большим опытом.
0: «Артмото Гараж». Мотоциклы, экипировка, сервис и хранение. Подробности в интернете.
4: Моторадио. Rocking you from St. Petersburg.

0: Моторадио представляет
1: Soundcheck.
2: Новое в рок-музыке.
1: Еженедельный дайджест музыкальных релизов в программе Soundcheck.
2: Каждую пятницу в 3 часа дня.
3: Best rock music of the last 7 days.
4: Друзья, мотоциклисты им сочувствующие. Старейшая мастерская Санкт-Петербурга Ford Manufacturing и я, Олег Капкаев, приглашаем вас освежить, отремонтировать, починить, как говорят у нас. Покраска, правка рам, разборка, сборка моторов и все, что вы хотели бы сделать для своего любимого мотоцикла. Ford Manufacturing, Глухозерское шоссе, 18. Ждем вас.
5: Вы слушаете Моторадио. Заходите на наш сайт motoradio.online. Подписывайтесь на нашу страничку ВКонтакте и на наш Телеграм-канал и будьте в курсе всех событий. Скачивайте наши приложения и оставайтесь с нами. Моторадио любит вас.

0: Этот день в истории представляет специальный корреспондент Константин Ранкс.
1: В этот день в 1826 году закончилось следствие по делу декабристов. Результатом работы суда стал список из 121 государственного преступника, разделенных на 10 разрядов по степени повинности. Вне разряда был поставлен Пестель, Рылеев, Муравьев, Апостол, Бестужев, Рюмин и Каховский. Они приговаривались к смертной казни четвертованием. В число 31 госпреступника первого разряда, осужденных к смертной казни отсечением головы, вошли Трубецкой, Оболенский, Кюхельбекер, Муравьев, Волконский и другие члены тайных обществ. Остальные были приговорены на различные сроки каторжных работ. Общество было потрясено дикостью приговора. Позже перворазрядникам смертная казнь была заменена вечной каторгой, а пятерым главарям восстания четвертования было заменено смертной казнью через повешение. Однако стоит отметить, что проекты самих декабристов по переустройству России были вообще вопиющими по своей жестокости и авторитаризму. Вместо власти царя они, по большому счету, предлагали тотальную власть тайной полиции, что, конечно, никак не оправдывает жестокость, как потом поступили по отношению к ним самим. Всего вам доброго и оставайтесь вместе с нами.
2: Моторадио. The best of hard and heavy.

0: мотоэвакуатор.б. Надежная транспортировка мототехники по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.
1: Слушайте, а по поводу заказов, клиентов и прочее, тоже, наверное, уже какой-то у вас опыт набрался, и, например, вы вообще никогда не ездите в Купчино или не возите, там, скажем, в какое-то место, там, в Мурино, например, из-за того, что там переезд, там всегда стоишь, и, в общем, это проще отказаться. Вот какие-то такие вещи наработались у вас?
2: Таких ограничений у нас нет. С точки зрения там города и области, да, единственное, мы всегда уточняем, если это вылазка куда-то за город, так как мы возим не только мотоциклы, но и снегоходы, и квадроциклы, и периодически поступают звонки, что где-то сломался квадроцикл, да, или где-то сломался там кроссовый мотоцикл, и первый вопрос, где сломался, угу. Потому что уже бывали случаи, когда начинаешь разбирать вот эту заявку, выяснять, что там мотоцикл или квадроцикл сломался где-то глубоко в лесу, вот, и там был случай, когда позвонили, сказали, что мост сломался у квадроцикла прямо где-то в каком-то болоте, и вот он только там, морда торчит.
1: Приедьте, заберите.
2: Да, да, и я понимаю, что мы могли бы, конечно, его вытащить там условно лебедкой, но проблема в том, что мы туда сами просто не доедем, да, поэтому вот такие моменты, конечно, они ограничивающие не потому, что мы не хотим, а потому, что мы понимаем, что потом еще нам надо будет кому-нибудь звонить и говорить, что вытащи меня, а я вытащу его.
0: Мотоэвакуатор.б. Надежная транспортировка мототехники по Санкт-Петербургу и Ленинградской области. Записано при участии дружественной компании .б.
3: Подробности в интернете.
4: Блюз на Моторадио.

0: Моторадио
1: и мотоклуб The Hooligans MC
0: при поддержке компании Евроавто и мотосалона Артмотогараж представляют.
1: Радиоконкурс на лучший короткий рассказ о своем приключении в дороге. Рассказ не должен превышать 2 минут.
0: Автор должен представиться в начале записи, а запись можно сделать на любое устройство, от смартфона до компьютера, и прислать на Моторадио или мотоклуб The Hooligans MC.
1: А в конце сезона будут определены победители, которые получат призы от наших партнеров и всеобщую славу и уважение от мотосообщества.
0: Присоединяйтесь. Подробности на странице радиостанции ВКонтакте.
2: Присылайте ваши истории на Моторадио любым удобным для вас способом и выигрывайте призы от наших партнеров. Удачи!
3: Подробная история великих рок-групп, хроники событий и дискография в авторской программе музыканта группы «Амальгама» Влада Ивойлова «Высшая лига». Iron Maiden, Queen, Black Sabbath и многие другие. Лучшие из мирового рока. По понедельникам в 8 вечера на Моторадио.
4: Друзья, в связи с периодически наблюдающимися сбоями в работе мобильного интернета, напоминаем, что прямой эфир радиостанции также транслируется на нашей странице в сети ВКонтакте.
5: Отметим, что социальная сеть ВКонтакте продолжает работу даже при ограничениях мобильного интернета.
4: Ссылка на трансляцию закреплена на стене сообщества и активна всегда. Работает при выключенном экране смартфона. Присоединяйтесь к прямому эфиру Моторадио. Будьте с нами!

0: его никак, кто кого.
1: Прямо подожди,
0: прямо несусь сбоку, если
1: как-то. Если там аккуратно пройти, то...
2: Хроники путешествий.
3: Здравствуйте, вас приветствует Андрей Гредов, мотопутешественник, который живет в Финляндии, на мотоцикле старается ездить по разным странам. Продолжаю рассказ о моем мотоциклетном путешествии с Хельсинки в Афины, заездами в разные интересные мне места. В прошлых выпусках я рассказывал о том, как выбрался на природу в курортном месте Златибор в Сербии. Она находится где-то между городом Ужицы и границей с Боснией. Я решил пройтись пешком по здешним пологим горам. Сербы называют их почему-то Бором. При этом горы эти по большей части покрыты лугами, а вовсе не лесами. В первой половине дня мне довелось без каких-либо усилий подняться на небольшую вершину, высота которой составляла всего-то 1135 метров, и называлась она Чукер. Я достаточно быстро взошел на нее по протоптанной тропе, а спуститься решил по противоположному гребню. Правда, термин «гребень» — это явное преувеличение. Горы эти очень пологие и напоминают восточные Карпаты. Спустившись, я слегка поблудил и вышел к совершенно безлюдному хутору и ферме, где среди обитателей я поначалу обнаружил лишь коров. От фермы вела грунтовая дорога с большими лужами. И, судя по карте Google, эта дорога должна была вывести меня обратно к стеле, от которой я начинал свой маршрут. Шагать по дороге было скучно. Я размышлял о том, что было бы правильным ехать по этой дороге на мотоцикле, а не шагать пешком. Это было бы куда веселее. И мой мотоцикл именно для такого рода дорог предназначен. Но я решился именно так поступить, потому что в Сербии, как и в Словакии, достаточно часто встречаются знаки, указывающие на то, что проезд на мотоцикле по заповедным местам запрещен. Пройдя с полчаса и незадолго до выхода на асфальт, я вдруг услышал позади себя звуки работающего двигателя. Оглянулся и увидел позади себя приближающийся небольшой трактор. Я сошел на край дороги, чтобы уступить этому трактору место. Управлял трактором худощавый, прям такой высушенный дядечка. С очень высокой степенью вероятности это был тот самый фермер, которого я не обнаружил, проходя мимо его хозяйства. Он напряженно всматривался в дорогу. Я сумел рассмотреть его натруженные руки и морщинистое лицо. По возрасту ему было не меньше 60 лет, это точно. Одет он был обычно, и еще он был абсолютно равнодушен к моей персоне. Когда фермер подъехал достаточно близко, я взмахнул рукой в знак приветствия. Был уверен, что он как-то на это отреагирует. Скажем, кивнет мне в ответ. Но он никак не реагировал. Он вообще смотрел сквозь меня. Я ощутил себя чем-то вроде подорожника. Если бы я оказался на пути его трактора, скорее всего, он меня бы просто переехал. Нечто подобное я уже наблюдал однажды в Швейцарии. Там работающие на лугах швейцарские фермеры никак не реагируют на туристов. Мы для них как суетящиеся полевые мыши. Было впечатление, что если бы я заговорил с ним на его родном языке без единого акцента, то даже в этом случае был бы холодно проигнорирован. Как городской житель, я лишь чуждо их среди обитания пришелец, которому они испытывают как минимум равнодушие, но не исключено, что искреннее презрение. С этими мыслями я проследовал дальше. Идти пешком по асфальту было прям невыносимо. Поэтому я свернул опять на грунтовку и пошел по ней в расчете на то, что и она меня тоже куда-нибудь выведет. По грунтовке я вышел в что-то напоминающее дачный поселок. Вошел в этот поселок, так сказать, с тыльной стороны. На территории поселка дорога стала уже асфальтированной улицей. Сам поселок производил очень приятное впечатление. Участки нарезаны размером не менее 25 соток. Дома большие, многие из них совсем недавно отстроены. Не Рублевка, конечно, но в целом все они выглядели не без пафоса. Было любопытно их рассматривать. Дома хорошо вписывались в окружающий ландшафт. Все они утопали в зелени. Поселок стоял на возвышенности, и из окон домов наверняка открывался приятный вид на зеленые склоны. Уже позже, выйдя на работу, я как-то поинтересовался у своих коллег из Сербии, кто бы мог заселять подобный поселок. Мне разъяснили, что так хорошо благоустроенных поселков в сербской глубинке не так уже много. Заселяют столь удаленные от Белграда или Нови Сада престижного вида дома, скорее всего, ужеские действующие начальники, а также преуспевшие предприниматели или госслужащие пенсионного возраста. Я поинтересовался, сколько может стоить подобного рода жилье. не объяснили, что если это правильно оформленные коттеджи, их цена может быть огромной. И, скорее всего, такая недвижка вообще не продается на рынке, а переходит из рук в руки людей одного круга. Если что-то продается в этих курортных местах, так это, скорее всего, нелегально отстроенные дома. Вполне возможно, что их пытаются легализовать. Но этот процесс весьма непрост, и нередко он бесконечен. Самым надежным приобретением в Златиборье – это апартаменты в недавно отстроенных многоквартирных домах. Эти строения, как правило, выстроены по всем правилам. Если находятся на отшибе Златибора, то стоимость в них едва ли превышает 2000 евро за квадратный метр. С точки зрения экологии это очень хорошее место, но инфраструктура там чисто туристическая. С детьми жить в Златиборе круглый год затруднительно. На пенсии вполне возможно, но лучше все же на пару с кем-то из Сербии. Выйдя из дачного поселка, я опять оказался на дороге, с которой вновь свернул на грунтовку и по ней уже дошел к тому месту, откуда начинал свой маршрут. Войдя в Златибор, оказался на тех самых задворках, где красовались свежеотстроенные, невысокие, очень симпатичные многоквартирные дома. В одном из них зашел в кафе, чтобы в нем передохнуть и перекусить. Было уже примерно 3 часа дня, и я ощутимо проголодался. Кафе оказалось пустым, но при этом оно функционировало. Ко мне подошла милая женщина и приняла заказ. Кухня оказалась итальянская, общались мы с ней каждый на своем языке. Когда я насытился заказанным ризотто и приступил к чаепитию, ко мне подошла делового вида женщина, не старше 40 лет. Она очень приветливо со мной поздоровалась и вежливо на английском языке поинтересовалась, не проживаю ли я в этом или в соседнем доме. Я ответил отрицательно, но ее это даже вдохновило. Она представилась администратором этого кондоминиума и спросила меня, не интересуюсь ли я арендой апартаментов на его территории. Я честно признался, что нет, не интересуюсь, но мне интересно узнать, как это все работает. Дама, спросив разрешения, присела за мой стол, и у нас завязался вполне деловой разговор. Первое, что она разъяснила, это то, в какое агентство мне следует обратиться, если я интересуюсь арендой или приобретением апартаментов в Златиборе. Конкретно эти многоквартирные дома эксплуатируются в первый сезон и на данный момент заполнены менее чем на 50%. А в продаже наверняка есть десяток-полтора вариантов. Она не может мне их показать, это делают риэлторы, но она могла бы показать мне территорию. Мне было любопытно. Пока я допивал чай, мне объяснили, что на данный момент большая часть владельцев апартаментов – это иностранцы, и среди них есть россияне. Она даже порекомендовала мне русскоговорящего местного риэлтора. Территория оказалась очень симпатичной и достаточно хорошо благоустроенной. В распоряжении жильцов был даже крытый бассейн. При нем небольшой зимний сад и симпатичный холл, а внутренний двор был аккуратно озеленен. В цоколе здания есть парковочные места и кладовые помещения, что удобно. Выглядело все добротно и по-современному, мне очень понравилось. Моя собеседница сказала, что те, кто проживает здесь временно или постоянно, могут обращаться к администратору по всем бытовым вопросам. От уборки помещений до сопровождения к врачу-специалисту, например. Было очевидно, что живущие на пассивный доход иностранцы – это очень желанная публика в этом свежеотстроенном месте. Природа здесь действительно красивая, а воздух ощутимо свеж. В следующем выпуске расскажу о посещении Ужской крепости. Желаю всем хороших и интересных дорог. И до встречи на Моторадио.
0: Его никак,
1: прямо
0: только вот.
1: Прямо почесть.
0: Прямо несусь я сбоку, если как-то.
1: Если там аккуратно пройти, то...
2: Хроники путешествий.
0: А дальше не касается.
4: Этот и другие выпуски программы всегда доступны в подкастах на podstar.fm, а также в Apple App Store.
5: Вы слушаете Моторадио.

0: Мотофестиваль «Балтик Ралли 2026». С 23 по 26 июля в городе Выборг. Время собирать старых друзей. Пропустить нельзя.
1: А что вообще чаще всего идет не по плану и все время вас пугает? То есть, когда вы там обсуждаете, например, там, еда, все нормально, там, музыка, все нормально. А вот это вот, вот это мы всегда боимся. Боимся, как пойдет.
2: Частенько бывают проблемы на фестивале, связанные с недисциплинированным поведением участников. Ты приглашаешь людей там на фудкорт. Говоришь, ребята, пожалуйста, кормите людей, зарабатывайте деньги. Для нас очень важно, чтобы дать работу выборгским людям, всем, потому что это поднимает экономику, это очень важная составная часть бизнеса. Торговцы, ребята, говорим, ребята, пожалуйста, очень аккуратно. Вот здесь сейчас будет проходить мотопарад проезжать, 1000 мотоциклистов. Плевать, выдвигаются на проезжую часть, ставят свои дополнительные раскладушки, какие-то вешалки и занимают. У нас в прошлом году был коллапс, мы не смогли с парада вернуться из-за этого. Вот. И вот хотелось бы призвать к тому, что мы обеспечиваем возможность, приглашаем много людей. У вас возможность есть торговать, зарабатывайте, пожалуйста. Ну и уважайте нас.
3: С 23 по 26 июля ждем вас на мотофестивале «Балтик Ралли» в городе Выборг.
0: Приходите.
4: Мода Радио.

0: на Моторадио. Друзья, уже совсем скоро в Санкт-Петербурге. Питер Мотофест. С 31 июля по 2 августа в Экспофоруме 3 дня и 2 ночи в ритме моторов и музыки. В программе мотофристайл, стенд-райдинг, джимхана, флэт-трек, мотошар, выставка техники и силовые шоу. На сцене L1, Бервольф, Комната культуры, Каспийский груз, а также лучшие кавер-группы. 3 дня и 2 ночи музыки, моторов и настоящего драйва. Билеты по выгодным ценам на официальном сайте фестиваля «Питер Мотофест».
1: «Мото Москва» представляет еженедельный обзор событий мото-жизни Москвы и всей России от Андрея Проректора. Анонсы, постфактумы, аналитика, полезная информация, любопытная. Все, что может быть интересно мотоциклистам и всем, кто в пути. Слушайте по вторникам в полдень на Моторадио.
0: Моторадио.

0: Любая авария с участием мотоциклиста заканчивается для него в лучшем случае травмой.
1: Уважаемые автовладельцы, помните, что скорость мотоцикла выше, чем кажется на первый взгляд. Не забывайте смотреть в зеркала и включать указатели поворотов. Избегайте резких маневров.
0: Люди на мотоциклах такие же, как вы. На дороге все равны.

0: Обстановка.
1: Добрый день, уважаемые авто и мотолюбители. В преддверии выходных госавтоинспекция призывает родителей усилить контроль за поведением детей во время летних школьных каникул, не допускать использования несовершеннолетними автомототранспортных средств до достижения ими соответствующего возраста и получения водительского удостоверения необходимой категории. Будьте внимательны и помните, жизнь и здоровье детей целиком зависит от каждого из вас. Специально для Моторадио отдел пропаганды госавтоинспекции Санкт-Петербурга и Ленинградской области.
0: Дорожная обстановка.

0: Он в честь Года народного единства. Ждем вас с 23 по 26 июля в Выборге. Фестиваль проходит при поддержке национальных проектов России, туризм и гостеприимство, президентского фонда культурных инициатив, правительства Ленинградской области и лично губернатора Александра Дозденко. Мотоклуба «Дом». Титульный спонсор «Третий парк». Категория 6+.
1: Аналист финансовый ассоциатив.
2: Окно. Париж. Программа о популярной французской музыке «Окно в Париж» на Моторадио. Слушайте по четвергам в 8 вечера. Все предыдущие выпуски в подкастах.

0: Здравствуйте. Вы слушаете Моторадио. Микрофон Александра Ромашова. В эфире программа «Меломания». И снова мы по традиции находимся в магазине «Аудиомания» на Марата 40. И беседуем с Денисом Вердиковым, директором магазина. Денис, добрый день.
1: Добрый день.
0: Сегодня я вижу у нас тут пластинки, которые греют душу уже одним своим видом. А также какая-то очень симпатичная миниатюрная, ну, по виду, во всяком случае, внешнему виду, техника. Что это?
1: Точно. И мы сегодня не только про эту коробочку поговорим, но и в целом о таком бренде, как New Prime. Не думаю, что очень много кто о нем слышал, хотя наверняка многие, те, кто интересуется техникой хай-фай и даже хай-энд класса, могут вспомнить изделия от компании New Prime. Ой, изделия от компании New Force. Это, по сути, как бы фирма-прародитель New Prime. Ну, если быть точным, основатель компании New Force Джейсон Лим, он в 2005 году основал компанию, собственно, New Force. А в 2014 году, после продажи компании Аптома, он выкупил активы хай-энд направления и права на технологии New Force, после чего запустил собственную компанию под названием New Prime Audio. Вот. И с некоторых пор мы в эксклюзивном доступе получили возможность привозить в Россию и реализовывать продукцию компании New Prime. Что же такое компания New Prime? Это хай-файный бренд, который делает упор на компактные усилители, ЦАПы, предусилители, стриминговые сетевые проигрыватели. На своем сайте, ну, как в принципе, компания выделяет несколько линеек своей продукции. Топовая — это Evolution, следующая под ней — это AMG. Так скажем, стартовая, девятая серия, раньше еще восьмая была. И отдельно немножко выделяют стриминг, потому что там есть совершенно разные устройства, о которых мы сегодня в том числе и поговорим. Также компания позиционирует себя как разработчик усиления класса D с собственными решениями в плане схем этого самого усиления и с фокусом на аудиофильский звук, а не на готовые OEM-платформы. На сайте компания также подчеркивает отдельное направление в плане мультирумных систем, то есть их устройства можно объединять и использовать по всему дому, как по отдельности, так и устраивая там вечеринки, включая специальный режим. Компания также подчеркивает, что она собрала команду инженеров, которые специализируются на усилителях и импульсных источниках питания. И что с самого начала, как я уже говорил, они делают акцент на собственные схемы усиления, что это не какой-то вот готовый с полки класс D, а это некий свой гибридный класс D усиления. И что это такое, я расскажу ближе к концу нашей передачи, когда доберусь, собственно, до усилителей этой компании. В общем, интересная продукция. О деталях мы поговорим после первой музыкальной паузы.
0: Ну что ж, тогда начнем с классики, с нашего любимого дедушки Пола Маккартни. Ему уже за 80, и это очередной его сольный альбом. И я хочу сразу сказать, что я начиталась очень много, что он может еще написать, что он весь исписался. Ну, это естественно, это перед каждым новым альбомом таких музыкантов, как Пол Маккартни, это пишут доморощенные критики. Но, тем не менее, я хочу сказать, что мелодии у Пола Маккартни не закончились ни в коем случае, что он по-прежнему продолжает писать прекрасные песни, и в этом альбоме их немало.
1: Полностью соглашусь с тобой.
0: Ну что ж, Пол Маккартни, 2026 год и альбом под названием
1: The Boys of Dungeon Lane.
2: I used to walk past your house. Every night I'd look up at your window. The light was on, I saw your silhouette on the blind.

0: Продолжается программа «Меломания». В студии по-прежнему Денис Бердиков. И мы сегодня говорим о такой вот интересной технике, которая называется...
1: New Prime. И начнем мы с устройства, которое не является изначально устройством New Prime. Совсем сейчас всех запутаю.
0: Вот. Я уже запутал.
1: Это крайне компактный, как любит говорить, размером с пачку сигарет, сетевой проигрыватель. Это сетевой проигрыватель от компании Arilic, но это специальный New Prime LP10 Edition. То бишь компания New Prime внесла в этот аппарат кое-какие важные изменения. Вкратце, что может этот сетевой проигрыватель, такой вот маленький размером в пачку сигарет? Он подключается по Ethernet'у. У него есть подключение по Wi-Fi, причем в двух сетевых диапазонах традиционных. У него есть Bluetooth 5.2 с дальностью до 15 метров. Также у него есть аналоговый выход 3,5 мм и оптический цифровой вход. То бишь, в принципе, устройство, которое сразу может вписаться и сделать вашу уже имеющуюся систему более современной и добавить туда сетевые функции. А что такого сделали New Force для этого устройства? Так они очень хитрым образом использовали разъем, который в принципе изначально предназначен исключительно для питания данного аппарата. То есть это USB-C, из которого выходит традиционно нам сейчас всем известный кабель, подключается USB-C, туда дальше USB-A, который вставляется в вилку и в розетку. Так вот, у этого проигрывателя теперь этот разъем позволяет подключить к специальным совместимым устройствам другим компании New Prime и через этот разъем передать аудиосигнал и в ответ еще получить питание 5-вольтовое, которое позволит работать этому сетевому проигрывателю. Вообще уникальная, конечно, фишка, да, честно говоря, такого не видел, да. Причем там передача идет по специальному I2S сигналу. Как правило, сейчас I2S аудиосигнал передается через HDMI разъем. И вот когда мы перейдем к остальным аппаратам этой фирмы, как раз мы с ними будем сталкиваться. А здесь вот USB-C используется таким образом. То есть он позволяет достаточно недорогое устройство, стоит всего 22 990, внедрить в систему New Prime, то есть, например, подключить к самому доступному на данный момент усилителю или же цифроаналоговому преобразователю New Prime. Вот. Ну, бежим сразу дальше. Начальная линейка, 9-я серия. Это тот самый доступный сегмент, который сделал New Prime массово узнаваемым среди энтузиастов современной цифровой музыки. Эта серия позволила, несмотря на свои компактные размеры, они, конечно, не с пачку сигарет, они побольше, но этот, по-моему, даже у них меньше вот традиционного, как это считается, там, MIDI-корпус, даже, по-моему, меньше такого. Они достаточно компактные, эти устройства, легкие, этой 9-й серии, но очень много чего могут. И все, в том числе всякие критики и обзорщики в журналах, подчеркивают, что эти аппараты, они могут играть музыку гораздо выше своего, ну так скажем, выше своего класса по весу, если можно так выразиться. И начнем мы обзор 9-й серии с аппарата, который называется New Prime Stream 9X. Это сетевой проигрыватель высокого класса, при этом стоимостью 115 490, то есть вполне себе нормальная такая категория с точки зрения того, что аппарат может и сколько он стоит. То есть вполне себе конкурент, например, известным нам устройством Matrix Audio. По сути, этот проигрыватель в основном является так называемым транспортом. То бишь, на него можно подать музыку по цифре при помощи Bluetooth, по AirPlay, через протокол DLNA, всякие Google касты, всякие коннекты наши любимые, Кобус, Spotify, Tidal. Этот аппарат является Rune Ready, то бишь он включается легко в систему Rune. И единственное, что получается этому аппарату не хватает, так это собственного чипа, который осуществлял бы цифроаналоговое преобразование. Для этого нам уже потребуется другое устройство. Это ответственно за то, чтобы получить цифровой сигнал и передать его на последующее устройство. При этом обработка сигнала там происходит до каких-то сумасшедших цифр. Не буду ругаться в эфире, что называется, перечисляя все эти биты, килогерцы и потоки DSD. Подчеркну только, что выходы у этого небольшого аппарата очень серьезные. Это цифровой AES EBU, оптический традиционный, коаксиальный, и выход HDMI I2S, о котором я уже упомянул. То бишь это специальный вариант использования HDMI кабеля для очень качественной передачи именно аудиосигнала. Что тут еще стоит отметить, что если вот у маленького нашего этого аппаратца для управления используется, собственно, ариликовское приложение Go Control, оно немножечко, так скажем, более самостоятельно, может быть, более приятно выглядит, чем некоторые другие, в частности, чем те, которыми приходится пользоваться для управления неуправимыми. Я не знаю, может быть, со временем они что-то еще и свое придумают. Они больше, так скажем, средств и сил вложили именно в разработку внутренности данных аппаратов, чем в софт. То бишь, например, для iOS, для настройки этого аппарата используется специальное приложение Omnia Receiver. Omnia — это тоже такая как бы подлинейка, что ли, которая есть у NewPrime. А для самого стриминга, например, рекомендуется использовать приложение M-Connect. Я думаю, что те, кто не чужд вообще стриминга, они это приложение точно знают, видели и знают, как с ним работать. Ну, естественно, получается, что это устройство, да, вот нужно некоторое приложение для того, чтобы его в систему включить. А дальше, если у вас есть Кобус, Connect, Tidal, Connect, и тем более Rune, то вы будете просто управлять этим аппаратом через вот эти вот другие специальные стриминговые приложения. Вот такой вот интересный аппарат. А к еще двум, которые входят в эту линейку, мы перейдем после следующей музыкальной паузы. И тут у нас с тобой Castle Red. Видимо, какая-то крепостная крыса, ну, которая явно проживает в крепости. Так вот, The Bestiary — это второй полноформатный альбом этой группы. Это нью-йоркская фэнтези-хэви-метал группа. И главную роль в ней играет вокалистка и гитаристка Райли Пинкертон, известная как The Red Queen, или Королева Крыс. Вот, в общем, это, по сути, весьма концептуальный альбом, так называемый «Бестиарий», и песни рассказывают о всяких мифических существах и о волшебнике, который собирает и хранит их души.
0: Ну что ж, познакомимся с этим необычным явлением «Castle Red».

0: продолжается программа «Меломания». Мы сегодня говорим о технике New Prime. И все это очень имеет симпатичный вид внешний. Но цена, правда, на отдельные приборы такая вполне серьезная.
1: Ну, потому что это не начальный хай-файный уровень, это вполне себе серьезный, если не сказать... Да, если не сказать, что это, по сути, начальный, скорее, даже хай-энд класс. Настолько высокие компоненты используются в создании этих устройств, и настолько хорошие результаты они показывают. И напоминаю, что все это вы можете увидеть и услышать у нас на Марата 40 в магазине «Аудиомания». Ну, а более, так скажем, подробное описание и более подробный ассортимент компании New Prime можно посмотреть у нас на сайте audiomania.ru. Ну и, конечно, подписывайтесь на наши социальные сети всевозможные. Там много всяких новостей, всяких акций. Кстати, у нас до конца июля месяца еще есть специальная акция на винтажный винил. В основном это классика всякая разная. И буквально там при покупке от двух пластинок заметно увеличивается скидка, она идет там шагом 10-15, и до 25% можно получить скидку на так называемый винтажный винил, то бишь это вот тех вот относительно старых лет издания пластинки с, в основном с классической музыкой, которые очень хорошо сохранились, которые все вручную были отобраны, отсмотрены, и мы предлагаем их как у нас на Марата 40, так же и на сайте audiomania.ru. Итак, продолжаем с New Prime'ами. Мы уже с тобой рассмотрели две модели сетевых проигрывателей. И если Aurelic, он в принципе такой чуть более самостоятельный, его можно использовать не обязательно с New Prime'ом, то вот аппарат из девятой линейки сетевой, о котором мы говорили с тобой до музыкальной паузы, его уже нужно куда-то подключить. То бишь ему требуется как минимум цифроаналоговый преобразователь, который может быть отдельным или в усилителе. И New Prime как раз предлагает именно два таких решения в своей вот этой вот девятой линейке. Есть, значит, ЦАП, который называется DAC 9X. Стоит он 114 990 на данный момент. И это цифроаналоговый преобразователь с балансными и небалансными выходами, с возможностью подключения к нему по USB, с двумя I2S портами, про которые мы сегодня уже несколько раз говорили. Также имеют коаксиальные, оптические и аналоговые входы. Что вот самое меня тоже поразило. Интересная штука, как бы сначала я подумал, зачем? Сейчас расскажу, зачем. Понятное дело, что аппарат этот поддерживает очень высокие показатели с точки зрения цифрового контента, то бишь он поддерживает PCM-сигнал до 384 кГц и DSD-поток 256. Короче, это, ну, наверное, одни из самых возможных сейчас существующих файлов высокого разрешения. Самого-самого высокого разрешения. Что интересно, у этого аппарата есть выход на наушники 6,3 мм. То бишь, помимо того, что это цифроаналоговый преобразователь и, соответственно, предусилитель, то бишь, к нему можно подключать разные цифровые устройства, он еще является и усилителем для наушников. То есть, если у вас система, например, не предполагает наличие акустических систем, а вы будете слушать музыку на наушниках, то вам достаточно вот этого аппарата плюс стримингового проигрывателя, о котором мы говорили до этого. Ну и логичным образом, соответственно, можно взять усилитель, который называется IDA 9. Он стоит подороже, 149 990, потому что там используется как раз уже уникальный свой гибридный класса D усилитель. В нем тоже есть ЦАП, то есть он может работать со стриминговым проигрывателем напрямую, как с своим New Prime-овским, так же и вот с этим вот Aurelic-ом. То есть этот Aurelic просто включается в USB-A порт, и все. И он получает и питание, и передает музыку через этот самый порт. То есть, если как бы, ну, допустим, сейчас там не позволяет, да, кошелек купить усилитель за 150 и еще за там 120 сетевой проигрыватель, вот можно купить пока за 20, а потом повысить классовые системы. У этого усилителя есть разные входы. Естественно, это USB, и когда мы говорим про сетевые всякие возможности, то это, естественно, всегда имеется в виду USB-B кабель, то есть такой домиком, как принтеры подключают. Вот. Только через этот разъем подключаются, как правило, напрямую ноутбуки, компьютеры, вот такие устройства, через которые посылают... соответственно, музыкальные файлы на усилитель или на ЦАП. Естественно, у ЦАПа, о котором мы говорили до этого, DAC-9X, у него тоже есть, у него тоже USB-разъем именно такой. Помимо него, естественно, есть коаксиальный, оптический и тоже аналоговый RCA-вход. Кстати, забыл сказать, зачем, собственно говоря, RCA-вход у ЦАПа, который DAC-9X, несмотря на то, что он весь такой из себя цифровой, и его вроде обязанность прямая превращать цифру в аналог. Зачем ему аналоговый вход? Как раз именно для того, чтобы можно было, например, в системе с наушниками, да, если у тебя вот только наушники есть, использовать, например, кассетную деку или виниловый проигрыватель. Он ничего с этим сигналом, по сути, как бы не делает. Он его напрямую посылает в предусилительную часть, то бишь ты можешь регулировать громкость. Никакой дополнительной цифровой обработки сигнала не происходит. То есть это у тебя вроде цифровая система, но с возможностью использования аналоговых элементов. Если для усилителя понятно, да, как бы, ну, он, понятно, он получает в предварительную часть и тоже усиливает дальше уже своей мощной частью, то вот у этого ЦАПа вот такая вот интересная фишка есть. Ну, естественно, раз я уже упомянул, да, аналоговый вход у усилителя имеется, и с ним можно, опять же, использовать виниловый проигрыватель, можно использовать кассетную деку, или, может быть, у вас какой-то уникальный там CD-проигрыватель, у которого внутри стоит там какой-то потрясающий ЦАП. Хотя, конечно, как правило, у профессиональных аппаратов, которые именно цифры занимаются, у них уже более продвинутые чипы используются, ну и так далее. Ну и, конечно, есть возможность подключить еще всякие другие модули. Вот, например, да, по сути, вот этот вот Arilic, о котором мы говорили в самом начале, он можно его использовать как модуль, подключая через USB-A. А также через USB-A можно подключить дополнительные Wi-Fi модули и Bluetooth модули. То бишь, этих возможностей изначально в усилителе и в ЦАПе они не предусмотрены, потому что они есть, например, у сетевого проигрывателя, у того или у другого. Вот. Но если у вас в системе там только идет усилитель или только ЦАП New Prime, но вам хочется, опять же, отправить туда по телефону, ну, с телефона музыку, то тогда нужно будет докупить отдельно так называемый донгл и использовать уже таким образом это устройство. То есть, на самом деле, конечно, что интересно, что компания предусмотрела варианты использования своих устройств, вот как это может быть максимально комфортно для тех целей, в которых любитель музыки собирается их использовать.
0: То есть разные комбинации, да. В том числе и с посторонней аппаратурой с какой-то.
1: Да, совершенно верно. И при этом, как бы, ну, не тратя лишних средств, по сути. То есть, ну вот, какая есть задача, столько денег и будет потрачено. Ну и, конечно, самое главное, о чем я еще не сказал, так это, что в этом усилителе такого особенного. Это специальная гибридная архитектура усиления. То бишь, как ни странно, в этом маленьком устройстве входной каскад выполнен в классе А. То есть то, что мы привыкли, что обычно это в больших усилителях, которые сильно греются и все такое. Но фишка именно как раз в том, что это именно касается предусилительной части. Поэтому это позволяет быть устройству небольшим, но при этом очень хорошо звучать. Потому что дальше с предусиления уже на основное усиление уже осуществляется транзисторами MOSFET-овскими, которые очень быстро переключают. За счет этого они очень быстро работают сигналом, и этот маленький усилитель умудряется на 8 омах выдавать мощность в 200 ватт на канал. То есть, ну, очень сложно назвать акустику, давай скажем так, наверное, в пределах полумиллиона, которую этот аппарат за 150 тысяч не качнет. Поэтому это очень интересный бренд, очень интересная продукция, с которой рекомендую всем познакомиться. С учетом своих габаритов и возможностей, наверное, это одно из самых оригинальных, интересных, классных и даже интерьерных решений, которые можно вот в современных стереосистемах использовать.
0: Ну что ж, спасибо за интересный рассказ о такой любопытной новинке аудиотехники. И у нас еще тут одна пластинка осталась. Это загадочный Young Blood, модный исполнитель.
1: Да, называется альбом Idols. И это уже четвертый студийный альбом этого музыканта. Он причем подается как первая часть более крупного замысла. Кстати, Idols 2, по-моему, уже даже появился на виниле у нас. Угу. Могу путать, но надо проверить. У нас недавно состоялся такой большой приход музыки, что у меня глаза разбежались. Я просто вот что увидел на стенде с новинками, что меня заинтересовало, то и решил, что надо взять и послушать. Что можно сказать про этот альбом? Исходя из рецензий, можно сказать, что этот альбом, он в некотором роде поворотный для Youngblood. Он звучит более масштабно, театрально и зрело, чем его прежние альбомы, но при этом эмоциональность его остается на уровне. И по тону это уже скорее некая даже рок-опера, что ли. Там первая песня длится, по-моему, под 9 минут. Вот, при этом с глэм и брит-поп оттенками. В общем, не тот его привычный прямолинейный поп-панк, который был до этого, а уже что-то более зрелое и интересное. Так что давайте слушать Youngblood.
0: Ну что ж, на сегодня все. Это была программа «Меломания». Магазин «Аудиомания», как всегда, представляет у нас Денис Бердиков, директор магазина на Марата 40. И до встречи через неделю.
1: Спасибо за внимание и до скорой встречи.

0: 80-е годы – время экспериментов со звуком. Время рождения синти-поп-музыки, евродиска, расцвета глэм-рока. Музыка 80-х – это глубина и пространство, неподдельные чувства, выразительная мелодика и немного грусти. Назад в 80-е. Исследуем феномен музыки 80-х вместе с Александрой Ромашовой в программе «Суперзвук 80-х». По четвергам в 16 часов на Моторадио.
1: Вы слушаете Моторадио. Заходите на наш сайт motoradio.online. Подписывайтесь на нашу страничку ВКонтакте и на наш Телеграм-канал и будьте в курсе всех событий. Скачивайте наше приложение и оставайтесь с нами. Моторадио любит вас.

0: день в истории представляет специальный корреспондент Константин Ранкс.
1: В этот день в 1826 году закончилось следствие по делу декабристов. Результатом работы суда стал список из 121 государственного преступника, разделенных на 10 разрядов по степени повинности. Вне разряда был поставлен Пестель, Рылеев, Муравьев, Апостол, Бестужев, Рюмин и Каховский. Они приговаривались к смертной казни четвертованием. В число 31 госпреступника первого разряда, осужденных к смертной казни отсечением головы, вошли Трубецкой, Оболенский, Кюхельбекер, Муравьев, Волконский и другие члены тайных обществ. Остальные были приговорены на различные сроки каторжных работ. Общество было потрясено дикостью приговора. Позже перворазрядникам смертная казнь была заменена вечной каторгой, а пятерым главарям восстания четвертования было заменено смертной казнью через повешение. Однако стоит отметить, что проекты самих декабристов по переустройству России были вообще вопиющими по своей жестокости и авторитаризму. Вместо власти царя они, по большому счету, предлагали тотальную власть тайной полиции, что, конечно, никак не оправдывает жестокость, как потом поступили по отношению к ним самим. Всего вам доброго и оставайтесь вместе с нами.
2: Моторадио. Your lifestyle.

0: Rebel Road. Мотосалон. Сервис и продажа.
1: Когда самый такой ажиотаж жесткий? Вот по весне или по осени, или всегда?
2: Слушай, ты не поверишь, зимой, февраль. Февраль это вообще просто one love месяц. Я сколько уже, наверное, лет 7-8 продаю мотоциклы. И вот всегда февраль. Я первый раз, когда столкнулся с этим, думал, так, ну, у нас, наверное, самые большие продажи будут, наверное, там, апрель, май, июнь, да, вот все когда выезжают. И оказался февраль. И так все 7 или 8 этих лет это был всегда февраль. Вот прям вот one love.
1: Почему?
2: Я думаю, тут сразу несколько факторов. Первое. Ну, во-первых, у тебя за зиму там скопилась энная сумма денег, потому что каждый месяц там сколько-то откладывать, докладывать, да. Второе. Ну, люди, которые умные, они же готовят сани зимой. Сани летом, точнее, да, вот история. То, что надо подготовиться к сезону пораньше. Третье. Опять же, ты можешь купить мотоцикл. Ну, у нас же какая проблема? Люди почему-то чаще всего покупают мотоцикл на последние деньги. Вот у них есть, я не знаю, там, 500 тысяч рублей, к примеру. И они покупают мотоцикл, а забыли то, что еще поставить на учет надо, может что-то там обслужить,
1: доделать.
2: Да, да. И те, кто покупает его там пораньше, у них еще остается там месяц-полтора, даже два в запасе, чтобы найти эти деньги на оставшиеся нюансы, которые они не продумали. Поэтому февраль это прям сюда.
0: Rebel Road. Профессиональный мотосервис. Подробности в интернете.
3: Блюз. На Моторадио.

0: Моторадио
1: и мотоклуб The Hooligans MC
0: при поддержке компании Евроавто и мотосалона ArtMotoGarage представляют.
1: Радиоконкурс на лучший короткий рассказ о своем приключении в дороге. Рассказ не должен превышать 2 минут.
0: Автор должен представиться в начале записи, а запись можно сделать на любое устройство, от смартфона до компьютера, и прислать на Моторадио или мотоклуб The Hooligans MC.
1: А в конце сезона будут определены победители, которые получат призы от наших партнеров и всеобщую славу и уважение от мотосообщества.
0: Присоединяйтесь. Подробности на странице

0: Обстановка.
1: Добрый день, уважаемые авто и мотолюбители. Региональное управление госавтоинспекции информирует, в предстоящие выходные дни на территории Санкт-Петербурга и Ленинградской области проводится профилактическое мероприятие «Нетрезвый водитель». Будут проведены рейды по выявлению водителей, управляющих транспортными средствами в состоянии опьянения. Госавтоинспекция напоминает, что за управление транспортным средством в состоянии опьянения или за передачу управления транспортным средством лицу, находящемуся в состоянии опьянения, предусмотрено наложение административного штрафа в размере 45 тысяч рублей с лишением права управления транспортными средствами на срок от 1,5 до 2 лет. В случае, если водитель повторно совершает данное правонарушение, наступает уголовная ответственность. Специально для Моторадио, отдел пропаганды госавтоинспекции Санкт-Петербурга и Ленинградской области.
0: Дорожная обстановка.

0: Артмото Гараж. Мотоциклы, экипировка, сервис и хранение.
1: Набран у вас уже персонал или берете? Перманентно все время берете или как?
2: Мы, кстати, в процессе. Нам нужны механики, мотомеханики. Так что, если нас слушают мотомеханики, мы сейчас расширяем команду.
1: Какие деньги может зарабатывать человек? Ну, порядок. Стошку в месяц может зарабатывать?
2: Вполне.
1: Может, да? Ну, вот хороший как бы уже такой намек. И плюс женский коллектив, даже если что испортишь, даже если они тебя будут бить, они тебя насмерть не забьют, потому что они женщины.
3: А вот тут тоже не надо.
1: Не надо обольщаться.
3: Не надо обольщаться. Мы хоть и женщины добрые, но у нас полный порядок. Слушайте. Мы за регламенты.
0: Артмото Гараж. Мотоциклы, экипировка, сервис и хранение.
4: Подробности в интернете.
5: Моторадио. Your favorite rock music.

0: Друзья, уже совсем скоро в Санкт-Петербурге. Питер Мотофест. С 31 июля по 2 августа в Экспофоруме 3 дня и 2 ночи в ритме моторов и музыки. В программе мотофристайл, стенд-райдинг, джимхана, флэт-трек, мотошар, выставка техники и силовые шоу. На сцене L1, Бервольф, Комната культуры, Каспийский груз, а также лучшие кавер-группы. 3 дня и 2 ночи музыки, моторов и настоящего драйва. Билеты по выгодным ценам на официальном сайте фестиваля «Питер Мотофест».
1: Автоновости. От заголовков к реальности.
2: Происшествия, законодательство, технологии, сюжеты из первых рук и многое другое. Каждую пятницу в 17:00 на Моторадио. Смотрите прямой эфир в нашем сообществе ВКонтакте. Слушайте в приложении и подкастах.
3: При дружеском участии компании «Евроавто».
0: Друзья, в связи с периодически наблюдающимися сбоями в работе мобильного интернета, напоминаем, что прямой эфир радиостанции также транслируется на нашей странице в сети ВКонтакте.
4: Отметим, что социальная сеть ВКонтакте продолжает работу даже при ограничениях мобильного интернета.
0: Ссылка на трансляцию закреплена на стене сообщества и активна всегда. Работает

Любая авария с участием мотоциклиста заканчивается для него в лучшем случае травмой. Уважаемые автовладельцы, помните, что скорость мотоцикла выше, чем кажется на первый взгляд. Не забывайте смотреть в зеркала и включать указатели поворотов. Избегайте резких маневров. Люди на мотоциклах такие же, как вы. На дороге все равны.

0: Transport.b. Надежная транспортировка мототехники по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.
1: Итак, по поводу цены и закончим с этим. Если предположить, как вы сказали, примерно в среднем, ну, там, условно говоря, там, я не знаю, там, из центра города довезти не очень далеко в новый район какой-нибудь, ну, там, на Черную речку, например, откуда-нибудь с Садовой улицы, ну, образно,
2: ну,
1: там,
2: примерно 5-7 будет, тысяч. 5, если прям с центра где-то до Черной речки, я думаю, что это будет в районе 5,5-6.
1: Ага. Что это за деньги в сравнении с конкурентами? Похоже.
2: Честно сказать, наверное, даже я и не скажу, потому что не знаю, давно.
1: Вы же
2: мне...
1: можете искаженным голосом звонить в другие эвакуаторы. Здравствуйте, а сколько будет стоить?
2: Знаете, как это, как в очень популярном сейчас мемасике. Можем, а зачем? Пока на самом деле мы этот момент упустили, перестали активно мониторить конкурентов. Не знаю, хорошо это или плохо. Просто пока нету времени. Концентрируйся на том, чтобы делать свою работу хорошо.
0: Мотоэвакуатор.б. Надежная транспортировка мототехники по Санкт-Петербургу. Петербургу и Ленинградской области. Записано при участии дружественной компании .б. Подробности в интернете.
3: Моторадио. Your favorite hard and heavy.

0: блюз и бибоп, диксилент и свинг, кул и фьюджен. Имена, события, даты, джазовая ностальгия и современная жизнь джаз-филармоник Холла в программе «Легенды российского джаза» Давида Голощекина. Среда джаза.
1: Слушайте программу «Среда джаза» в эфире Моторадио по средам в 22 часа.
2: Когда у нас наступает осень, в Австралию приходит весна. Страна, где овец в два раза больше, чем людей, а кенгуру в полтора раза больше, чем овец. А что мы знаем об австралийской рок-музыке? Истории австралийских рок-музыкантов, известных и не очень известных, в программе Антона Тульского «Back to Australia». Среда, 8 вечера.

0: Любая авария с участием мотоциклиста заканчивается для него в лучшем случае травмой.
1: Уважаемые автовладельцы, помните, что скорость мотоцикла выше, чем кажется на первый взгляд. Не забывайте смотреть на зеркала и включать указатели поворотов. Избегайте резких маневров.
0: Люди на мотоциклах такие же, как вы. На дороге все равны.

0: Этот день в истории представляет специальный корреспондент Константин Ранкс.
1: В этот день в 1826 году закончилось следствие по делу декабристов. Результатом работы суда стал список из 121 государственного преступника, разделенных на 10 разрядов по степени повинности. Вне разряда был поставлен Пестель, Рылеев, Муравьев, Апостол, Бестужев, Рюмин и Каховский. Они приговаривались к смертной казни четвертованием. В число 31 госпреступника первого разряда, осужденных к смертной казни отсечением головы, вошли Трубецкой, Оболенский, Кюхельбекер, Муравьев, Волконский и другие члены тайных обществ. Остальные были приговорены на различные сроки каторжных работ. Общество было потрясено дикостью приговора. Позже перворазрядникам смертная казнь была заменена вечной каторгой, а пятерым главарям восстания четвертования было заменено смертной казнью через повешение. Однако стоит отметить, что проекты самих декабристов по переустройству России были вообще вопиющими по своей жестокости и авторитаризму. Вместо власти царя они, по большому счету, предлагали тотальную власть тайной полиции, что, конечно, никак не оправдывает жестокость, как потом поступили по отношению к ним самим. Всего вам доброго и оставайтесь вместе с нами.

0: автофестиваль «Балтик Ралли 2026». С 23 по 26 июля в городе Выборг. Время собирать старых друзей. Пропустить нельзя.
1: Можно ли говорить, что от года в год аудитория как-то меняется? Ну, скажем, все больше и больше людей приезжает из каких-то далеких мест, прослышав про фестиваль. Что больше, больше горожан. Или, наоборот, может быть, меньше горожан, потому что они поняли уже за первые там несколько разов, что это шумное дело, и там все дорого. Например, я вот фантазирую. Как вот это, вот эти 40 тысяч, как они меняются, вибрируют? Что происходит с публикой?
2: Но первые фестивали, они были, наверное, так на 80% мотоциклетные. Потому что мотоциклисты знали нашу команду, они в нее верили. У нас даже был очень курьезный случай, когда в 21 году мы объявили о начале фестиваля в июле месяце. Из-за пандемийных условий его отменили. И мы вынуждены были его перенести. Мы его переносим, а люди сказали... А мы уже взяли билет, да, взяли отпуска, да. И неожиданно к нам приезжает 400 человек. Что делать? И мы сели и подумали, мы сделаем все по закону. Мы не будем собирать массовых мероприятий. Сидеть в ресторане? Возможно. Никто не запрещает. Проехать парадом, соблюдая правила дорожного движения, тоже никто не запрещает. Поэтому мы эти два дня... провели фактически в фестивальном режиме. И тогда представители клуба Harley Davidson Club Russia говорят, Игорь, так это же нулевой фестиваль.
1: Ага. Да.
2: И они присвоили, они попросили нас. Мы сделали значки с нулевым фестивалем.
1: Корневой.
2: Да, и в сентябре мы подарили всем ребятам, кто приезжал. Вот. Поэтому и первый фестиваль в сентябре, они были мотоциклетные на 80%.
0: С 23 по 26 июля ждем вас на мотофестивале «Балтик Ралли» в городе Выборг. Приходите.
3: Блюз на Моторадио.

0: Моторадио
1: и мотоклуб The Hooligans MC
0: при поддержке компании Евроавто и мотосалона Артмотогараж представляют.
1: Радиоконкурс на лучший короткий рассказ о своем приключении в дороге. Рассказ не должен превышать 2 минут.
0: Автор должен представиться в начале записи, а запись можно сделать на любое устройство, от смартфона до компьютера, и прислать на Моторадио или мотоклуб The Hooligans MC.
1: А в конце сезона будут определены победители, которые получат призы от наших партнеров и всеобщую славу и уважение от мотосообщества.
0: Присоединяйтесь. Подробности на странице радиостанции ВКонтакте.
2: Присылайте ваши истории на Моторадио любым удобным для вас способом и выигрывайте призы от наших партнеров. Удачи! Группа Beatles на Моторадио.
3: Жукофилия. Ну как еще можно назвать любовь к группе, которая называется «Жуки»? Не мудрствуя лукаво, пришла мне на ум такое название, как Apple Jam.
4: Apple Jam.
5: Полная антология Beatles от Дмитрия Филиппова в эфире Моторадио. Слушайте по воскресеньям в 8 вечера.
6: Вы слушаете Моторадио.
5: Для тех, кто хочет слушать в эфире только музыку, у нас есть поток без программ и прямого эфира из студии, ссылку на который можно найти на нашем сайте в разделе «Как слушать».

0: нормальный автомобильный спорт.
1: Практики бездорожья.
2: Единственная передача на радио «У мире вне дорог» «Оффроуд для всех». Каждый вторник в 14:00. Всегда что-то новенькое в анонсах соревнований и обзорах. Всегда что-то старенькое в истории внедорожной техники. Интервью со спортсменами и организаторами от первого лица. Я автор и ведущий программы «Оффроуд для всех». Меня зовут Роман Герасимов. Я являюсь главным редактором «Оффроуд Медиа» и пресс-секретарем Федерации автоспорта Владимирской области. Не пропустите, будет интересно по вторникам в 14:00.
3: Подпускайте, отпускайте ее по чуть-чуть. По чуть-чуть.
4: Вы слушаете «Моторадио». Заходите на наш сайт motoradio.online. Подписывайтесь на нашу страничку ВКонтакте и на наш Телеграм-канал и будьте в курсе всех событий. Скачивайте наши приложения и оставайтесь с нами. Моторадио любит

0: Любая авария с участием мотоциклиста заканчивается для него в лучшем случае травмой.
1: Уважаемые автовладельцы, помните, что скорость мотоцикла выше, чем кажется на первый взгляд. Не забывайте смотреть в зеркала и включать указатели поворотов. Избегайте резких маневров.
0: Люди на мотоциклах такие же, как вы. На дороге все равны.

0: Друзья, уже совсем скоро в Санкт-Петербурге. Питер Мотофест. С 31 июля по 2 августа в Экспофоруме 3 дня и 2 ночи в ритме моторов и музыки. В программе мотофристайл, стенд-райдинг, джимхана, флэт-трек, мотошар, выставка техники и силовые шоу. На сцене L1, Бервольф, Комната культуры, Каспийский груз, а также лучшие кавер-группы. 3 дня и 2 ночи музыки, моторов и настоящего драйва. Билеты по выгодным ценам на официальном сайте фестиваля «Питер Мотофест».
1: Моторадио и Мотоклуб Хост представляют. Непридуманные истории. Мотоэнциклопедия. Истории брендов, знаменитых мотоциклов, события мирового мотодвижения и многое другое. Автор и ведущий программы – мотоциклист Александр «Рыжий» Головлев. Обо всем понемногу из мира двух колес с мотором по четвергам после 11 утра на Моторадио.
2: Эфир Моторадио – это мировая классика рока и блюза. Но мы не стоим на месте. Наша фонотека регулярно пополняется новинками, которые вы можете услышать в нашем эфире каждый час. Новая музыка в эфире Моторадио.

0: хорошего настроения.
1: Моторадио представляет.
2: Высшая лига. Антология мирового рока.
3: При участии дружественной компании «Курьер Сервис Экспресс». Оперативная доставка документов и грузов по России и за рубеж.
4: Всем привет! В студии Влад Войлов. От всей души приветствую всех мотоциклистов и слушателей Моторадио в своей авторской программе «Высшая лига». На календаре у нас с вами 20 июля 2026 года. Лето перевалило за экватор. А у нас с вами на очереди новый выпуск передачи. И поговорим

Альбом «Ball Breaker», вышедший в 1995 году, то бишь 5 годами ранее, был более чем благосклонно воспринят и публикой, и почти всеми музыкальными экспертами. Однако сами музыканты считали его не самой своей удачной работой. Казалось бы, какое это имело значение в канун 21 века, когда слушатели откровенно устали от гранжевых и альтернативных экспериментов первой половины 90-х. Эти же граждане потянулись к тому материалу, что находился ближе к подлинным корням рок-н-ролла, в самом широком смысле слова, что понятие «корни» в данном случае не значило вообще. Скажем прямо, на традиционную и качественно записанную рок-музыку, тем более в исполнении статусных групп, опять возник немало спрос. И было большим грехом ветеранам не воспользоваться подобной ситуацией. Тем более, что обжегшись на «Ball Breaker» в сотрудничестве с модным продюсером, а им был уже вполне именитый президент американской фирмы Def American Рик Рубин, музыканты и свидетели решили впредь таких ошибок не допускать. По большому счету, группе был необходим в своем творчестве восстановить баланс между аутентичностью собственного звучания и чистой современной звукорежиссурой. Альбом «Ball Breaker» страдал перекосом как раз-таки во вторую сторону, в сторону чистой современной звукорежиссуры. А с кем писать новый альбом, вопрос не стоял. Когда в феврале 1998 года братья Янг закончили черновую обработку музыкального материала к новому альбому, им было ясно, что продюсером новой работы станет однозначно канадец Брюс Фэрбэйн, работавший над совсем недавними потрясающе успешными альбомами AC/DC, студийным The Razor's Edge, вышедшим в 90-м году, и концертным Live, вышедшим в 1992 году. Однако 17 мая 1999 года Брюс скоропостижно скончался в собственном доме в Ванкувере, и будущий альбом AC/DC фактически осиротел. Пришлось двум братьям отправляться на поклон к третьему, то есть к уже знакомому нам Джорджу Янгу, работавшему вместе с Гарри Вандой над ранними альбомами группы и вовсе неплохо спродюсировавшему альбом «Blow Up Your Video», вышедшего в 1988 году. Кто лучше смог бы записать действительно аутентичный звук AC/DC как единого коллектива? Тем более, что музыканты пришли к записи отлично подготовленными. Все песни были отработаны в виде студийных демо, и никаких дискуссий в студии вообще не возникало. Фактически, с Джорджем, как продюсером, общались исключительно его братья. На сей раз запись уложилась менее чем в 3 месяца, с сентября по ноябрь 1999 года. Однако и в студии группа проводила по 13-14 часов в сутки, и так зачастую по 6 дней в неделю. Воистину, студийная дисциплина группы, отточенная на протяжении 2 предыдущих десятилетий, оказалась доведена на сей раз до полного совершенства. Однако, возвращаясь к трек-листу альбома. Следующим номером следует песня «Safe in New York City».

Несмотря на работу в непривычной студии, а это была ванкуверская Warehouse-студия, принадлежавшая известнейшему Брайану Адамсу, группа полностью справилась с поставленной задачей — возвращение к простым рок-н-ролльным и ритм-энд-блюзным корням. Во всех без исключения номерах альбома явно прослеживались старообразные влияния таких мэтров, как Чак Берри, Манди Уотерс и группы ZZ Top или ZZ Top. Но альбом «Stiff Upper Lip», несмотря на всю свою простоту, в духе эдакого коллективного Чака Берри, отличается куда большим числом нюансов в аранжировке, нежели ее предшественник. Да и осознанное желание музыкантов записывать принципиально традиционный и немодный во всех смыслах альбом улучшило его качество. Сразу после выхода в свет 25 февраля 2000 года профильные СМИ дружно провозгласили «Stiff Upper Lip», цитата, «первым по-настоящему зрелым альбомом AC/DC», конец цитаты. Если только понятие «зрелый» вообще можно относить к альбомам, где фривольные тексты начинаются с первой строчки первой же песни. А чего ждать от работы, название которой стало следствием раздумий гитариста Энгуса Янга о роли губ исполнителя рок-н-ролла в его успехе? Опытные же эксперты, смотрящие на музыку шире и копающие глубже, более разумно сравнили альбом «Stiff Upper Lip» с альбомом «Powerage», вышедшим в 1978 году, за 22 года до этого. По мнению этих критиков, новинка обладала той же скрытой мощью, что и работа 22-летней давности. То есть альбом «Stiff Upper Lip» стал той пластинкой, которым не стал «Ball Breaker». И вряд ли можно считать случайным факт опубликования трех синглов с него, а именно титульной пьесы «Safe in the New York City» и «Satellite Blues». К этим же пьесам были сняты в меру высокобюджетные видеоклипы. И вот последнюю-то песню мы с вами сейчас и послушаем. Итак, «Satellite Blues» в эфире на Moto Radio.

Нельзя сказать, что успех альбома Стив Аполли был потрясающим. Он был скорее предсказуемо стабильным, как то случалось с работами AC/DC и ранее. А именно, 7 место в американском чарте Billboard Top 200, 12 в британском чарте и 1 в Австрии, Германии, Финляндии и Швейцарии. Ничего нового от группы не ждали. И правильно делали. Ну а в январе 2001 года был издан двойной тур-вариант альбома в формате CD/CD плюс бонусный диск. Причем на бонусный диск вошла неальбомная пьеса под названием «Cyberspace». 5 концертных номеров, записанных в 96 году на мадридской арене «Plaza del Toros», а также все 3 вышеназванных видеоклипа. А лучше всего про Стив Аполли высказал фактически лидер AC/DC, ритм-гитарист группы Мальком Янг. Цитата. «Посмотрите на The Beatles. Они начинали свою карьеру как чисто рок-н-ролльная группа, игравшая на танцах в Гамбурге. Они стали успешным коллективом, а потом начали записывать действительно сложные альбомы. Но все же вернулись к рок-н-роллу с песней вроде Get Back. Тоже можно сказать и про Rolling Stones. Именно у этих групп мы научились умению быть верным собственным корням. Все равно ты возвращаешься к ним. Поэтому отрываться от своих первых пристрастий в рок-музыке совершенно не нужно». Конец цитаты. Что ж, лучше и не скажешь. Не будем говорить и мы. А лучше послушаем рок-эликсир от AC/DC. И обязательно вернемся к нашим героям в следующем выпуске. А на сегодня это все. Это была программа «Высшая лига» на волнах Моторадио. Меня зовут Влад Ивойлов. Берегите себя и своих близких. И, конечно же, слушайте хорошую музыку.

0: Этот и другие выпуски программы всегда доступны в подкастах на podstar.fm, а также в Apple App Store.
1: Вы слушаете Моторадио.

Stop that god-awful music! Mama's yelling from the kitchen.

Моторадио.

0: Час ночи в Санкт-Петербурге. Вы слушаете Моторадио.
1: Good night. Best

0: Два часа ночи в Санкт-Петербурге. Вы слушаете Моторадио.
1: Good night. Best.

0: Три часа ночи в Санкт-Петербурге. Вы слушаете Моторадио.
1: Good night. Best